Ке проби Йовани Херемия Сантьяго Ахкот ну я кербишик чавате тронкет намет Сантьяго титлан ки харшин ихка ке хабра ишу цак кана рбиетера колор кафе колач памер РДПИ лиценция де кондусир тарjeta де циркуляцион калкомания и тарjeta шинга банко чке флашкара кала шавес кахаун абиетера колор кафе con la jabraga documentos personales chpam pues tía la car bishik al 33 35 75 18. Calanari acana babera en las instalaciones de la radio y esta hachabajunga gratificación de 200 quetzales.